0: наши Господа, ви преклони.
1: Твои, Господи.
0: Благодатью и щедротами и людинолюбием единородного Сына Твого, с яким Ты благословенный, с пресвятым и благим, и животворчим Твоим Духом, нині и повсякчас.